Мне ночь, мне приснились твои губы опять. И я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню